Радио 100. 100% комфорта. Summertime на Радио 100.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. О, специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Челябинская область по итогам полугодия вышла в лидеры рейтинга субъектов России по цифровой трансформации. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Так, 89 госуслуг на Южном Урале доступны онлайн. 78% записей к врачу дистанционно, в том числе через чат-бот Макс. Оплата ЖКХ, собрание собственников и передача показаний – все это есть в приложении «Госуслуги Дом». По итогам первого полугодия через платформу обратной связи отправлено порядка 90,5 тысяч сообщений. Челябинская область в лидерах по числу внедренных ИИ решений с подтвержденным эффектом. Умный трамвай, мониторинг захламленности контейнерных площадок, контроль нарушений и многое другое. С 23 июля по 14 августа Челябинск ограничит движение по проспекту Победы. Возле дома 164 прикроют две полосы в западном направлении. Там начнется реконструкция участка теплотрассы, сообщает пресс-служба Комитета дорожного хозяйства. Работы проводит Уральский комплектующий завод. Подрядчик должен восстановить нарушенное благоустройство до 18 августа. Водители просят быть внимательными при проезде этого участка. В августе в областной столице вновь пройдет книжный фестиваль «Лампочка», все средства с которого идут на благотворительность. На этот раз организаторы направят деньги на подключение штаба хранителей наследия по улице Труда к городским тепловым сетям. Это позволит пространству работать круглый год. 16 августа на фестивале в доме купца Беляевского 19 века челябинцев ждут книжная ярмарка, мастер-классы и зона отдыха. Все пространство здания и двора станет единой площадкой. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 30 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Доброе утро, дорогие друзья! Встречаем этот четверг вместе. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Что ж, впереди вас ждет традиционно много хорошей музыки. Я желаю вам хорошего дня и отличного настроения. Оставайтесь с нами.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Музыка понятная без слов. Кейко Мацуи в эфире Радио 100 с композицией The Morning Moon. А у нас уже яркое солнечное утро. 21 градус за окнами. Сегодня столбики термометров поднимутся до 28. Возможны порывы ветра до 13 метров в секунду в течение дня. Но все равно нас ждет прекрасный, погожий, солнечный июльский день. Поэтому, дорогие друзья, наслаждаемся летом. Прекрасного вам дня и хорошего настроения.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100. В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
1: Сегодня, в день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
0: Для детей старше 16 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Гаспачо – идеальное блюдо для летнего дня. Во-первых, этот легкий овощной суп прекрасно освежает, поскольку подается в холодном виде. Во-вторых, готовится из сезонных овощей – томатов, огурцов, перца. Также в него добавляется оливковое масло, чеснок и винный уксус. Однако до 16 века, пока в Европу не завезли томаты, состав гаспачо был иным. В него входили вода, чеснок, оливковое масло и хлебные крошки. Все это смешивалось и поедалось. Блюдо отлично утоляло жажду и придавала сил. Есть разные версии, кто первым придумал так смешивать ингредиенты. По одной – погонщики мулов, по другой – римские легионеры. Так или иначе, но до открытия Колумбом Америки гаспачо был едой бедняков. Однако с добавлением в него томатов ситуация поменялась кардинально. Блюдо стало подаваться при дворах знатных испанцев. Распространяться по столам Европы оно начало через Францию, куда этот холодный суп привезла супруга французского императора Наполеона III Евгения де Монтихо. Также не все однозначно с названием. Одни говорят, что слово «гаспачо» образовано от масарабского «каспа», которое означает «остатки», поскольку для приготовления использовались остатки еды. Другие, что от созвучного еврейского слова «газас», которое переводилось как «разрезанный на кусочки». В любом случае, оба полностью отражают суть приготовления блюда. При этом на родине блюда, в Испании, существует множество других рецептов с иным составом продуктов. Также есть фруктовый вариант и даже горячий. В любом случае, гаспачо – прекрасный летний суп.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: 7:55 в Челябинске, дорогие друзья. Завершаем наш музыкальный час с композицией «Fragile» в рубрике «Lux Time». А следующий час начнем с новостей от Антона Образцова. Узнаем, что происходит в регионе к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: «Lux Time» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинской области создан организационный комитет по реализации мероприятий культурной столицы 2027 года. Его председателем стал губернатор Алексей Текслер, заместителем председателя – замгубернатора Вадим Евдокимов. Новый орган представлен министрами, руководителями ведомств и управлений. Также в составе оргкомитета по согласованию указаны Николай Цискоридзе, Владимир Машков, Юрий Башмет, Игорь Бутман, Елена Гагарина, Евгений Князев и Денис Мацуев. Напомню, в следующем году Челябинск примет статус культурной столицы. Регион получит возможность продемонстрировать свой культурный потенциал на всероссийском уровне. На юге региона продолжается ремонт дорог. Работы идут сразу на трех участках. На дороге Маяк-Атамановский приведут в порядок 6 километров. Там идет ремонт моста, расширение полотна и отсыпка. На дороге Кизельская-Бреды, Мариинская, граница Казахстана. Работы осложняют грунтовые воды. Стоит задача обеспечить устойчивость дорожной конструкции. До 2028 года там отремонтируют 26 километров. На дороге на Наследницкий запланировано поднятие отметок, отсыпка скальной породы и укладка асфальта. Капремонт рассчитан до 2029 года. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Организаторы запустили в продажу билеты на спартакиаду народов России. Главное спортивное событие лета охватит 7 регионов страны. А финальные старты пройдут в Свердловской, Челябинской, Самарской, Омской и Калининградской областях, а также республиках Башкортостан и Татарстан. Сильнейшим спортсменам страны предстоит разыграть 362 комплекта медалей в 43 видах спорта. Челябинская область примет состязания по 6 видам – дзюдо, боксу, легкой атлетике, велоспорту, тэквондо и современному пятиборью. Спартакиада пройдет с 1 августа по 14 октября. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 30 градусов. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Милин Фармер, Beyond My Control в эфире Радио 100. Дорогие друзья, 8 часов 14 минут в Челябинске. Прямо сейчас вы услышите рубрику «Кавервиль» в ней «The Rhythm of the Night». Кавер на легендарную композицию группы «Корона». Далее вас ждут Pussycat Dolls, Тони Брэкстон и Кенни Джи, а также Джесси Уэр. Оставайтесь с нами.
1: «Кавервиль» на Радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Трек группы Oasis Wonderwall вернулся в чат Billboard Hot 100 спустя 30 лет. Вышел финальный трейлер блокбастера «Человек-паук. Совершенно новый день». Трек группы Oasis Wonderwall 1995 года вернулся в чарт Billboard Hot 100 спустя 30 лет и занял 27 место. Об этом сообщил Billboard. Это произошло благодаря тому, что английские футбольные фанаты выбрали этот хит в качестве неофициального гимна сборной во время чемпионата мира по футболу. Всего с 10 по 16 июля ее стримили 8 миллионов 700 тысяч человек. Это на 73% больше, чем за предыдущую неделю. Сингл первоначально занял 8 место в Hot 100 в 1996 году, спустя 20 недель после выхода в июне. Последний раз группа оставалась в чарте в течение недели в октябре 2008 года. Тогда она достигла 93-й строчки с песней «The Shock of the Lightning». Sony Pictures Entertainment выпустила финальный трейлер блокбастера «Человек-паук. Совершенно новый день», который станет следующим сольным приключением Питера Паркера в киновселенной Marvel. Картина стартует в мировом прокате 31 июля. Фильм расскажет о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере. Спустя годы после того, как мир забыл его имя, он полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, параллельно сталкиваясь с опасной эволюцией своих сверхспособностей. Судя по трейлеру, в городе появляется новая опасная угроза, которая может стать одним из самых серьезных испытаний в жизни Человека-паука. К роли Питера Паркера вернулся Том Холланд. Также к своим героям вернулись Зендея и Джейкоб Баттеллан. Кроме того, в картине сыграли Джон Бернтал, который вновь исполнит роль карателя, и Марк Руффало, вернувшийся к образу Халка. Одной из главных интриг фильма остается персонаж Сэнди Синг, звезды сериала «Очень странные дела». Марвел по-прежнему не раскрывает, кого именно сыграла актриса. Режиссером ленты выступил Дестин Дэниел Креттон. «Совершенно новый день» станет первым фильмом о Человеке-пауке после завершение трилогии Джона Уотса и откроет новую главу в истории героя.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Джесси Уэр с композицией «Widest Moments» только что прозвучала в нашем эфире. 8 часов 32 минуты в Челябинске. Дорогие друзья, продолжаем встречать этот замечательный четверг вместе. В этом часе вас ждет не только много хорошей музыки, но и наш новый совместный с имидж-клубом Светлана проект «Азбука моды». В этом выпуске Марина Суханова расскажет о босоножках-стрингах. Это новый тренд женской обуви на лето 2026 года. О том, кто изготавливает такую модную модель, как они выглядят, а главное, с чем их можно и нужно сочетать, мы узнаем в этом часе, так что оставайтесь с нами, у нас много всего интересного.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Сегодня расскажу вам про босоножки, стринги. Да-да, вы не ослышались. Пишется через дефис, читается в одно слово. Повторю еще раз, это специально, чтобы легко усвоили новый термин актуальной моды. Босоножки, стринги. Это самая стильная пара женской обуви на лето 2026. Никаких сомнений быть не может. Все футурологи и аналитики моды в унисон, как мантру, повторяют. Срочно покупайте, если хотите сорвать овации и прослыть стрит-стайлером Челябинска. От Карла Лагерфельда за 20 тысяч рублей, в МАК за 6, в бутике Wildberries и того дешевле, на любой вкус и кошелек. А теперь опишу словами, на что будем деньги тратить. Помните пресловутые сланцы прошлого? Они же шлепки, они же вьетнамки. Пару сезонов назад они перекочевали из раздела сугубо пляжной обуви на асфальтированные просторы городской моды. А в этом году, слегка преобразившись, они петардой залетели в списке must-have лето 26. В них по-прежнему тонкая перемычка минималистического дизайна между пальцами из полоски кожи или замши. Из-за этого, собственно, они и зовутся стрингами. Только в трусах-стрингах у вас будет голая пятая точка, а в босоножках-стрингах у вас будет голой выглядеть стопа. А что поменялось? Современная мода добавила к этим шлепкам каблук. Свежая вариация на тему вьетнамок предполагает наличие тоненькой рюмочки или изящного каблучка Kitten Heel. Погуглите при необходимости самостоятельно. Визуально такой образ считывается как дорогой и строгий. В этой паре обуви вы будете двигаться или хотя бы смотреть в сторону стиля old money к тихой роскоши, визуальной строгости, аристократизму и сдержанной элегантности. На подиумах культурной моды уже все топовые дизайнеры мира, такие как Balenciaga, Bottega Veneta, Chloe, Max Mara и другие, продемонстрировали свои варианты вьетнамок. Подтвердили тем самым тезис о том, что босоножки-стринги навсегда вошли в разряд высокой моды. С чем носить такую обувь, спросите вы? А я отвечу. Раз обувь простая по крою и не перегружена декором, то она относится к категории нейтральной и универсальной. Если вы исповедуете оверсайз, то сочетайте босоножки-стринги с объемными поясными изделиями. Широкими брюками, бермудами, джоггерами. Если вы любитель моды 90-х, то легко соедините эту обувь с леггинсами или даже брюками капри. Вы можете провести свой модный эксперимент и соединить их с мини-юбкой и даже мини-шортами. Но помните, этот способ хорош только в том случае, когда ваши ноги – предмет жгучей зависти окружающих. В остальных случаях я рекомендую сочетать босоножки-стринги с миди-юбкой или платьем, например, в бельевом стиле. С вами была Марина Суханова. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

Дорогие друзья, мы продолжаем разыгрывать билеты в Музей изобразительных искусств на выставку Василия Неясова. В ближайшее время я задам вам вопрос, на который вам нужно будет ответить в посте, прикрепленном в нашем сообществе ВКонтакте. Дорогие друзья, условия розыгрыша таковы, что вам нужно быть подписанным на нашу группу «Радио 100 Челябинск» в сообществе ВКонтакте, поставить лайк к записи о розыгрыше, слушать вопросы в эфире и написать ответ под прикрепленным постом. Ну и также важный момент, ваш профиль должен быть открыт, чтобы мы смогли с вами связаться. Кроме того, мы разместили пост о розыгрыше в сторис в нашем сообществе, так что я думаю, что вы без труда сможете его найти. Слушайте вопрос, принимайте участие. Ну а я, Соня Дегтярева, желаю вам удачи!

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с топливом улучшилась во многих регионах России благодаря шагам, предпринятым правительством. При этом он подчеркнул, что вопрос по-прежнему требует особого внимания и продолжения действия дополнительных мер. Ранее Владимир Путин назвал трудности на топливном рынке временными и связал их с внешними попытками дестабилизации топливно-энергетического сектора страны. Wildberries приступил к первым выплатам продавцам, чьи товары пострадали во время недавних атак на склады, отдавая приоритет более 88 тысячам наименее защищенных предпринимателей из электростали. Компания также ведет переговоры с властями о дополнительных мерах поддержки, включая налоговые послабления, и заявила, что ВТБ и Сбер присоединятся к оказанию помощи. Отмечается, что имеющиеся страховки не покрывают ущерб от террористических рисков и атак БПЛА. Поиск без вести пропавших бойцов ведется до последнего, и нередко те, о ком долго не было вестей, обнаруживаются живыми. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова в интервью ТАСС. Она привела примеры, когда семьи получали выплаты за погибших, но затем пропавшие находились либо в госпитале без сознания, либо в плену на Украине. Лантратова подчеркнула, что всегда есть шанс найти человека, и бороться нужно до конца. Полностью беспилотный режим эксплуатации грузовиков КАМАЗ без водителя планируется запустить к 2028 году. Об этом сообщил главный конструктор инновационных автомобилей КАМАЗ Сергей Назаренко, уточнив, что цель – это достигнуть 99% автономности маршрута без вмешательства. На текущем этапе управление предусматривает дистанционный контроль оператором-логистом, который может эпизодически вмешиваться в сложных ситуациях, используя видеокамеры.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 32. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, в конце прошлого часа мы с командой «Радио 100» объявили розыгрыш пригласительного в Музей изобразительных искусств на выставку Василия Неясова. А сейчас я задам вопрос, ответ на который вам нужно будет написать в нашем сообществе ВКонтакте к закрепленному посту о розыгрыше. Вопрос у нас сегодня будет следующий. Какая дата считается днем рождения Челябинского музея изобразительных искусств? С нетерпением ждем ваших ответов. Правильный ответ прозвучит в эфире чуточку позже. Оставайтесь с нами.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермеры» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. Галлы превращаются в детей в первом трейлере мультфильма «Астерикс и эликсир молодости». Энн Хэтуэй рассказала, что сценарий третьей части «Дневников принцессы» полностью переписали. Экспонента поделилась первым трейлером нового мультфильма о знаменитых гальских героях «Астерикс и эликсир молодости». Дата премьеры пока не объявлена. Деревня Галлов случайно выпивает эликсир молодости и превращается в детей. Обратить эффект могут только семена баобаба. За ними и отправляются малыш Астерикс и чудом избежавший омоложения Обеликс. Путь лежит в далекую Нубию. Астерикс и Обеликс впервые появились в комиксе на страницах журнала Pilot в 1959 году. Их создали сценарист Рене Гассини и художник Альбер Удерзо. Позже вышли несколько экранизаций с Кристианом Клавье и Жераром Депардье, и персонажи стали известны во всем мире. В новом мультфильме Клавье вернулся к озвучке Астерикса. От уже готового сценария третьей части «Дневников принцессы» решили отказаться в пользу нового направления, рассказала исполнительница главной роли Энн Хэтуэй в эфире Sirius XM Radio Энди. Хэтуэй подтвердила участие в третьей части еще осенью 2024 года. Она опубликовала в соцсетях видео, где считает до трех. На первых двух счетах кадры сменяются фрагментами прошлых фильмов, в которых персонажи кричат «Shut up!», а в конце появляется новость о назначении Адель Лим режиссером новой части. В апреле 2026 года автор книжной серии Мэг Кэббот объяснила задержку с производством. «Я не знаю, когда они начнут снимать, потому что Энн Хэтуэй, как вы, наверное, заметили, сейчас снимается в миллионе фильмов. Речь шла о проектах «Одиссея» и «Дьявол носит Прада 2». Кэббот также сообщила, что в третьей части появится Крис Пайн. Он уже играл во второй картине «Как стать королевой» возлюбленного принцессы Мии, Сера Деверо. По сюжету Мия готовится стать королевой Дженовии, но для восшествия на престол ей сначала нужно выйти замуж.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100.

0: Фрэнк Синатра «Change Partner» в эфире Радио 100. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в сообществе ВКонтакте проходит розыгрыш пригласительного на выставку Василия Неясова в Музее изобразительных искусств. Чтобы принять участие, вам нужно написать комментарий с ответом на вопрос, какая дата считается днем рождения Челябинского музея изобразительных искусств. В комментарии к закрепленному посту в нашем сообществе ВКонтакте о проведении розыгрыша. Если вдруг пост не отображается у вас как закрепленный, зайдите, пожалуйста, в наши истории, там есть на него ссылка. Первый правильно ответивший выиграет билеты сегодня, поэтому желаю вам всем удачи, ждем ваших комментариев.
1: Summertime на радио 100.
2: Wonderful, marvelous. You should care.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Everything but the girl missing в эфире радио 100, почти 10 утра в Челябинске, дорогие друзья. Мы всегда очень ждем встречи с вами в эфире, поэтому подбираем для вас все самое лучшее. В конце часа для вас прозвучит Lux Time, а в нем Nat King Cole Fascination. Следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Также вас ждет много всего интересного. Выпуск программы Language Time. Эксклюзивные новости и, конечно, много хорошей музыки. Оставайтесь с нами, мы всегда вам рады.
1: Lux Time на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну, это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Lux Time.
5: It was fast.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Несмотря на погоду, в Челябинске активно продолжается сезон благоустройства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Из 19 запланированных объектов 10 уже полностью готовы. В числе обновленных пространств – экотропа в районе Тополиной аллеи с новой входной группой и газонами. Продолжается работа над пешеходной зоной на проспекте Победы, где появится широкий тротуар и дополнительные парковки. Также продолжается вход в экопарк на пересечении Захаренко и Молдавская. Здесь обустроили безбарьерный доступ и парковки для посетителей. Главное требование к новым объектам – немедленное взятие на обслуживание для поддержания порядка. В рамках программы «Большой ремонт 74» в Кунашакском округе в текущем году будут построены два газопровода, которые принесут голубое топливо в более чем 1000 домов 4 деревень, что является ключевым приоритетом для местного руководства. Параллельно с газификацией, которая уже стартовала в поселке Сейнарске в 2023 году, активно ведется благоустройство сельских территорий. Например, в селе Усть-Богоряк завершается создание новой общественной зоны у Дома культуры. Эти работы, наряду с ремонтом социальных объектов, демонстрируют развитие глубинки, подчеркнул глава округа Рамиль Вакилов. Одна из самых титулованных боксеров Челябинской области, заслуженный мастер спорта Анастасия Белякова, стала мамой во второй раз. Вместе с супругом и личным тренером Евгением Тарасовым они назвали дочь Теоной. Роды прошли благополучно, и молодая мама, уже имеющая 2-летнюю дочь Есению, чувствует себя хорошо. Белякова – чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр 2016 года, а сейчас тренирует юных спортсменок. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 32. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Сегодня, в день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
3: Для детей старше 16 лет.
4: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Трек группы Oasis Wonderwall вернулся в чат Billboard Hot 100 спустя 30 лет. Вышел финальный трейлер блокбастера «Человек-паук. Совершенно новый день». Трек группы Oasis Wonderwall 1995 года вернулся в чарт Billboard Hot 100 спустя 30 лет и занял 27 место. Об этом сообщил Billboard. Это произошло благодаря тому, что английские футбольные фанаты выбрали этот хит в качестве неофициального гимна сборной во время чемпионата мира по футболу. Всего с 10 по 16 июля ее стримили 8 700 000 человек. Это на 73% больше, чем за предыдущую неделю. Сингл первоначально занял 8 место в Hot 100 в 1996 году, спустя 20 недель после выхода в июне. Последний раз группа оставалась в чарте в течение недели в октябре 2008 года. Тогда она достигла 93-й строчки с песней «The Shock of the Lightning». Sony Pictures Entertainment выпустила финальный трейлер блокбастера «Человек-паук. Совершенно новый день», который станет следующим сольным приключением Питера Паркера в киновселенной Marvel. Картина стартует в мировом прокате 31 июля. Фильм расскажет о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере. Спустя годы после того, как мир забыл его имя, он полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, параллельно сталкиваясь с опасной эволюцией своих сверхспособностей. Судя по трейлеру, в городе появляется новая опасная угроза, которая может стать одним из самых серьезных испытаний в жизни Человека-паука. К роли Питера Паркера вернулся Том Холланд. Также к своим героям вернулись Зендея и Джейкоб Баттеллан. Кроме того, в картине сыграли Джон Бернтал, который вновь исполнит роль карателя, и Марк Руффало, вернувшийся к образу Халка. Одной из главных интриг фильма остается персонаж Сэнди Синг, звезды сериала «Очень странные дела». Марвел по-прежнему не раскрывает, кого именно сыграла актриса. Режиссером ленты выступил Дестин Дэниел Креттон. «Совершенно новый день» станет первым фильмом о Человеке-пауке после завершения трилогии Джона Уотса и откроет новую главу в истории героя.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 10:33 в Челябинске, дорогие друзья. Пришло время напомнить о том, как же можно прослушать Радио 100, если вдруг под рукой у вас не оказалось радиоприемника. Во-первых, вы можете зайти на наш сайт radio100fm.ru. Там музыка звучит нон-стоп. Также всегда трансляция идет в нашем сообществе Радио 100 ВКонтакте. Также ВКонтакте вы можете прослушать подкасты наших программ, вернуться к чему-то, что вы не услышали в эфире или хотели бы прослушать еще раз. Кроме того, в нашем сообществе мы проводим розыгрыши. Вот сейчас мы разыгрываем билеты на выставку Василия Неясова в Музее изобразительных искусств, так что обязательно заходите на наши ресурсы. Там много всего интересного и полезного. Ну и, конечно же, всегда рады встрече с вами в эфире.
1: Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британского певца Криса Ри «Sweet Summer Day» – «Чудный летний день». I want to see the blue sky, I want to feel the breeze. Хочу увидеть голубое небо, хочу почувствовать морской бриз. I want to hear the summer wind singing in the trees. Я хочу услышать летний ветер, поющий среди ветвей. Sweet Summer Day вошла в альбом певца The Blue Cafe 98 года. Поклонники Криса Ри называют эту композицию одним из лучших гимнов лету. Слушая песню, несложно представить, что вы находитесь на морском побережье, прогуливаетесь по теплому песку и наслаждаетесь шумом волн, которые едва касаются ваших ног.

0: Take your troubles and let them fly away. I'm talking about a sweet summer day. Собери свои проблемы и дай им улететь. Я говорю о чудном летнем дне. Крис Ри – один из самых необычных представителей британской музыки. Его карьера началась достаточно поздно. Он купил гитару только в 22 года и долго добирался до вершин музыкального Олимпа. В его звучании объединены элементы пронзительного блюза и мягкого софт-рока. Лирика музыканта бывает немного мрачноватой, но это компенсирует особой энергетикой, ставшей залогом его успеха в конце 80-х. I want to touch forever, I want to really know. Хочу коснуться вечности, хочу по-настоящему ее узнать. Put my troubles in my right hand, hold them up and let them go. Хочу взять все беды правой рукой, высоко их поднять и бросить на ветер. Альбом «The Blue Cafe» – одна из лучших работ автора. Музыкальные критики считают, что после нескольких провальных дисков, серьезно подорвавших авторитет маэстро, Крис Ри записал эталонный альбом высочайшего уровня. Поэтому в 1998 году гитарист вновь заставил говорить о себе как о популярнейшем музыканте современности. Что послужило такому чудесному преобразованию мастера, известно только ему одному. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: Почти 11 утра в Челябинске, дорогие друзья. Мы объявляли розыгрыш пригласительного на выставку Василия Неясова в нашей группе ВКонтакте и задавали вам вопрос. Какая дата считается днем рождения Челябинского музея изобразительных искусств? Правильный ответ — 6 июня 1940 года. Мы поздравляем всех, кто правильно ответил, особенно кто ответил самым первым. Мы скоро с вами обязательно свяжемся. Ну а кто не успел, не переживайте, мы продолжим наши розыгрыши, следите за эфиром, и пусть вам обязательно повезет. Хорошего дня и отличного настроения, друзья.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Новосибирске суд вынес уголовный приговор продавцу ювелирного магазина, которая похитила товар на сумму свыше 1 миллиона рублей. 21-летняя девушка из Республики Алтай, работая продавцом-кассиром в магазине «Соколов», за месяц украла ювелирные изделия, сдала их в ломбард и потратила деньги на личные нужды. Обвиняемая полностью признала свою вину и частично возместила ущерб. Суд, учитывая наличие у нее двух малолетних детей, назначил ей 1 год и 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев и возложением дополнительных обязанностей. Финляндия столкнулась с проблемой домов-призраков, возникших на фоне системного экономического кризиса и разрыва связи с Российской Федерацией. Как пишут «Известия», с начала 2026 года обанкротились 16 жилищных кооперативов, не справившихся с долгами по обслуживанию недвижимости. Всего за июнь в стране закрылось 332 компании, в основном в сферах торговли и строительства. Марианна Фальк-Вилстефельд из Федерации управления недвижимостью отмечает, что из-за нехватки средств на судебные издержки банкротства не завершаются. Юридические лица просто исчезают, оставляя здания заброшенными. Кроме того, в крупных городах, таких как Хельсинки и Тампере, пустуют целые жилищные комплексы, так как на недвижимость нет спроса. В России набирает популярность новый тренировочный формат дыхательной практики после йоги, совмещенные со стрельбой в тире. Клинический психолог Анастасия Хелемеля в интервью «Известиям» объяснила, что это помогает достичь катарсиса через контроль, при этом йога успокаивает, а стрельба развивает концентрацию. Эксперт подчеркнула, что важно смещать фокус с выплеска на контроль, иначе возникает зависимость от острых ощущений. Тренировки рекомендованы людям с проблемами принятия решений, но противопоказаны при импульсивных и биполярных расстройствах, а также острой тревожности. Полностью беспилотный режим эксплуатации грузовиков КАМАЗ без водителя планируется запустить к 2028 году. Об этом сообщил главный конструктор инновационных автомобилей КАМАЗ Сергей Назаренко, уточнив, что цель – это достигнуть 99% автономности маршрута без вмешательства. На текущем этапе управление предусматривает дистанционный контроль оператором-логистом, который может эпизодически вмешиваться в сложных ситуациях, используя видеокамеры. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Местами, возможно, кратковременные дожди. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 32. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 11 часов 16 минут в Челябинске, дорогие друзья. Сейчас у нас будет рубрика «Кавервилль», а в ней кавер на композицию группы Queen «The Show Must Go On». Это последний сингл, выпущенный при жизни Фредди Меркьюри. Текст песни полон метафор и аллегорий, в нем отражена внутренняя борьба с одной стороны, но с другой к финалу герой обретает решимость и яростное желание продолжать жить и выступать. Ключевая строка «Мне придется найти силы, чтобы продолжить шоу». Дорогие друзья, давайте послушаем кавер на эту легендарную композицию.
1: Кавервилль на радио 100.

Радио 100. Сочетание вкуса и стиля.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермеры» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. Галлы превращаются в детей в первом трейлере мультфильма «Астерикс и эликсир молодости». Энн Хэтуэй рассказала, что сценарий третьей части «Дневников принцессы» полностью переписали. Экспонента поделилась первым трейлером нового мультфильма о знаменитых гальских героях «Астерикс и эликсир молодости». Дата премьеры пока не объявлена. Деревня Галлов случайно выпивает эликсир молодости и превращается в детей. Обратить эффект могут только семена Баобаба. За ними и отправляются малыш Астерикс и чудом избежавший омоложения Обеликс. Путь лежит в далекую Нубию. Астерикс и Обеликс впервые появились в комиксе на страницах журнала Pilot в 1959 году. Их создали сценарист Рене Гассини и художник Альбер Удерзо. Позже вышли несколько экранизаций с Кристианом Клавье и Жераром Депардье, и персонажи стали известны во всем мире. В новом мультфильме Клавье вернулся к озвучке Астерикса. От уже готового сценария третьей части «Дневников принцессы» решили отказаться в пользу нового направления, рассказала исполнительница главной роли Энн Хэтуэй в эфире Sirius XM Radio Andy. Хэтуэй подтвердила участие в третьей части еще осенью 2024 года. Она опубликовала в соцсетях видео, где считает до трех. На первых двух счетах кадры сменяются фрагментами прошлых фильмов, в которых персонажи кричат «Shut up!», а в конце появляется новость о назначении Адель Лим режиссером новой части. В апреле 2026 года автор книжной серии Мэг Кэббот объяснила задержку с производством. «Я не знаю, когда они начнут снимать, потому что Энн Хэтуэй, как вы, наверное, заметили, сейчас снимается в миллионе фильмов. Речь шла о проектах «Одиссея» и «Дьявол носит Прада 2». Кэббот также сообщила, что в третьей части появится Крис Пайн. Он уже играл во второй картине «Как стать королевой» возлюбленного принцессы Мии, Сера Деверо. По сюжету Мия готовится стать королевой Дженовии, но для восшествия на престол ей сначала нужно выйти замуж.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора. Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM.

0: Дорогие друзья, напоминаю, что на Радио 100 у нас есть проект «Лето, дети, книги». В нем маленькие читатели сами рассказывают, как превратить каникулы в увлекательное приключение, а взрослые эксперты объясняют, что хотел сказать автор того или иного произведения. Сегодня вас в эфире ждет новый выпуск. В нем наша слушательница Алиса расскажет о любимой саге «Гарри Поттере» и четвертой книге серии «Гарри Поттер и Кубок огня». Сюжет становится все мрачнее, и Гарри предстоит столкнуться с первыми потерями. Джоан Роулинг написала «Кубок огня» четверть века назад. Книга была издана в 2000 году и уже через год получила престижную литературную премию Хьюго. Взрослым взглядом на фантастическую сагу поделится ведущая книжных клубов для детей и взрослых Резида Салихьянова. Так что, дорогие друзья, слушайте сегодня в эфире, будет интересно.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, почти полдень в Челябинске. Завершаем час с Яном Маккензи «Close your eyes». А в следующем часе Елена Трубникова расскажет нам об актуальных новостях в Челябинской области к этому часу. Далее вас ждет много хорошей музыки. Дорогие друзья, легкого вам дня, прекрасного настроения и отличной погоды за окнами. Оставайтесь с нами.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. МЧС Челябинской области сообщает о гибели двух человек на реке Урал за прошедшую ночь. В Магнитогорске утонул мужчина 1990 года рождения. Его тело извлекли из трехметровой глубины. В Кительском округе в поселке Ильинка утонул мужчина 1978 года рождения, тело которого заметили в трех метрах от берега. По предварительным данным, оба мужчины купались пьяными. Трагедии зафиксированы в Магнитогорском и Кизильском районе. В разгар июля на Таганае обнаружили грибы макротифула стройная, что считается предвестником ранней осени, так как их традиционный сезон начинается лишь в сентябре. Грибные спагетти были найдены на перепревшей древесине в ельниках и стали новым видом в списке макромицетов парка. Этот сапрофит съедобен, но считается невкусным. Как отмечают в пресс-службе национального парка, появление таких грибов говорит о вероятном сокращении летнего сезона, поэтому отдыхающим стоит быть готовыми к скорому приходу осенней погоды. Роспотребнадзор Челябинской области объявил сбор данных для подачи группового иска по ситуации с интернет-магазином «Простор» и «Протехно». Более 1000 жителей региона жалуются на неисполнение обязательств по поставке техники. Клиенты вносили предоплату, но не получили товар и не могут вернуть деньги. Ведомство планирует защитить права всех пострадавших в одном судебном процессе. Перечень необходимых документов и контакты для обращений размещены на сайте Управления Роспотребнадзора.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 32. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 12 часов 22 минуты в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас у нас рубрика «Мировой бестселлер», а в нем мрачная баллада от Ника Кейва и Кайли Миноук «Where the Wild Roses Grow». По словам Ника Кейва, на создание песни его вдохновила старинная ирландская баллада «Rose Connolly» и ее американская версия «The Willow Garden», известная как «Ивовый сад». Это классический пример мрачной баллады, где сюжет подается как народная легенда. Эта песня произвела очень большое впечатление на слушателей. Композиция получила аж 2 премии ARIA Awards в 1996 году в категориях Song of the Year и Best Pop Release, а британский журнал New Musical Express включил ее в список 500 величайших песен всех времен. Давайте же послушаем этот хит.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Трек группы Oasis Wonderwall вернулся в чат Billboard Hot 100 спустя 30 лет. Вышел финальный трейлер блокбастера «Человек-паук. Совершенно новый день». Трек группы Oasis Wonderwall 1995 года вернулся в чарт Billboard Hot 100 спустя 30 лет и занял 27 место. Об этом сообщил Billboard. Это произошло благодаря тому, что английские футбольные фанаты выбрали этот хит в качестве неофициального гимна сборной во время чемпионата мира по футболу. Всего с 10 по 16 июля ее стримили 8 миллионов 700 тысяч человек. Это на 73% больше, чем за предыдущую неделю. Сингл первоначально занял 8 место в Hot 100 в 1996 году, спустя 20 недель после выхода в июне. Последний раз группа оставалась в чарте в течение недели в октябре 2008 года. Тогда она достигла 93-й строчки с песней «The Shock of the Lightning». Sony Pictures Entertainment выпустила финальный трейлер блокбастера «Человек-паук. Совершенно новый день», который станет следующим сольным приключением Питера Паркера в киновселенной Marvel. Картина стартует в мировом прокате 31 июля. Фильм расскажет о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере. Спустя годы после того, как мир забыл его имя, он полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, параллельно сталкиваясь с опасной эволюцией своих сверхспособностей. Судя по трейлеру, в городе появляется новая опасная угроза, которая может стать одним из самых серьезных испытаний в жизни Человека-паука. К роли Питера Паркера вернулся Том Холланд. Также к своим героям вернулись Зендея и Джейкоб Баттеллан. Кроме того, в картине сыграли Джон Бернтал, который вновь исполнит роль карателя, и Марк Руффало, вернувшийся к образу Халка. Одной из главных интриг фильма остается персонаж Сэнди Синг, звезды сериала «Очень странные дела». Марвел по-прежнему не раскрывает, кого именно сыграла актриса. Режиссером ленты выступил Дестин Дэниел Креттон. «Совершенно новый день» станет первым фильмом о Человеке-пауке после завершения трилогии Джона Уотса и откроет новую главу в истории героя.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 12:35 в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас рубрика «Summer Time». Она у нас звучит в середине каждого часа. В ней собраны летние композиции, которые перенесут вас в это чудесное состояние отпуска, отдыха, пляжей Рио-де-Жанейро, горячего песка. Все это мы делаем для того, чтобы вы смогли почувствовать лето с его самыми яркими и сочными красками. Прямо сейчас Габриэла Андерс, бразильера. Впереди вас ждет много хорошей музыки. Оставайтесь с нами.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Pet Shop Boys в эфире Радио 100. Дорогие друзья, практически час дня в Челябинске. Время с вами летит незаметно. Мне в вашей компании сегодня было очень хорошо. Надеюсь, что вам в моей тоже. На этом я, Соня Дегтярева, с вами на сегодня прощаюсь. Мы встретимся в эфире уже завтра. В следующем часе вас ждут новости от Елены Трубниковой и много хорошей музыки. Также сегодня прозвучит новый выпуск программы «Лето, дети, книги». В новом выпуске наша слушательница Алиса расскажет о любимой саге «Гарри Поттер» и четвертой книге серии «Гарри Поттер и Кубок огня». А взрослым взглядом на фантастическую историю поделится ведущая книжных клубов для детей и взрослых Резидаса Лихьянова. Так что оставайтесь с нами, у нас интересно!
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. ФСБ задержала троих жителей Луганской Народной Республики по подозрению в госизмене. Мужчины сотрудничали с украинскими спецслужбами. В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что фигуранты 1963, 1969 и 1977 года рождения независимо друг от друга собирали и передавали сведения военного характера и данные о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти. В частности, установлено, что житель Стахана в Луганской Республике по указанию кураторов установил в своей бане прослушивание.

0: прослушивающие устройства для записи разговоров российских военнослужащих. Возбуждено уголовное дело, задержанные помещены под стражу. Функции социальных сетей могут появиться на портале госуслуг, сообщают «Известия». В правительстве обсуждают стратегию развития платформы до 2035 года, предусматривающую создание собственной социальной сети с лентой публикаций и тематическими сообществами. Также рассматривается запуск семейных сервисов, включая доверенные чаты для родственников, общий календарь событий и возможность оформления госуслуг в интересах близких. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пообещала в интервью РИА Новости достаточный объем отечественных трехвалентных и четырехвалентных вакцин от гриппа к новому сезону. Бесплатная вакцинация граждан будет полностью оплачена из федерального бюджета без сокращения лимитов, так как цены на препараты не поменялись. В приоритетном порядке прививки сделают детям, пенсионерам, а также людям с хроническими заболеваниями и ослабленным здоровьем. Поиск без вести пропавших бойцов ведется до последнего, и нередко те, о ком долго не было вестей, обнаруживаются живыми. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова в интервью ТАСС. Она привела примеры, когда семьи получали выплаты за погибших, но затем пропавшие находились либо в госпитале без сознания, либо в плену на Украине. Лантратова подчеркнула, что всегда есть шанс найти человека, и бороться нужно до конца. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Местами, возможно, кратковременные дожди. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 32. Елена Трубникова, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермеры» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. Галлы превращаются в детей в первом трейлере мультфильма «Астерикс и эликсир молодости». Энн Хэтуэй рассказала, что сценарий третьей части «Дневников принцессы» полностью переписали. Экспонента поделилась первым трейлером нового мультфильма о знаменитых гальских героях «Астерикс и эликсир молодости». Дата премьеры пока не объявлена. Деревня Галлов случайно выпивает эликсир молодости и превращается в детей. Обратить эффект могут только семена баобаба. За ними и отправляются малыш Астерикс и чудом избежавший омоложения Обеликс. Путь лежит в далекую Нубию. Астерикс и Обеликс впервые появились в комиксе на страницах журнала Pilot в 1959 году. Их создали сценарист Рене Гассини и художник Альбер Удерзо. Позже вышли несколько экранизаций с Кристианом Клавье и Жераром Депардье, и персонажи стали известны во всем мире. В новом мультфильме Клавье вернулся к озвучке Астерикса. От уже готового сценария третьей части «Дневников принцессы» решили отказаться в пользу нового направления, рассказала исполнительница главной роли Энн Хэтуэй в эфире Sirius XM Radio Энди. Хэтуэй подтвердила участие в третьей части еще осенью 2024 года. Она опубликовала в соцсетях видео, где считает до трех. На первых двух счетах кадры сменяются фрагментами прошлых фильмов, в которых персонажи кричат «Shut up!», а в конце появляется новость о назначении Адель Лим режиссером новой части. В апреле 2026 года автор книжной серии Мэг Кэббот объяснила задержку с производством. «Я не знаю, когда они начнут снимать, потому что Энн Хэтуэй, как вы, наверное, заметили, сейчас снимается в миллионе фильмов. Речь шла о проектах «Одиссея» и «Дьявол носит Прада 2». Кэббот также сообщила, что в третьей части появится Крис Пайн. Он уже играл во второй картине «Как стать королевой» возлюбленного принцессы Мии, Сера Деверо. По сюжету Мия готовится стать королевой Дженовии, но для восшествия на престол ей сначала нужно выйти замуж.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора. Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM. Summertime. На Радио 100.

0: Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
1: Неужели дом построил?
0: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
1: Где, говоришь?
0: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегий 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Власти Челябинска начали проектировать новую трамвайную линию от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина по улице Дзержинского. Эта ветка длиной не менее 3500 метров объединит Советский и Ленинский районы в рамках проекта «Метротрама». Распоряжение мэрии поручает разработать проект планировки и провести общественные обсуждения. Сроки строительства будут известны после завершения всех проектных работ. Параллельно 22 июля в Калининском районе в стартовый котлован на улице Косарева опустили 60-тонный ротор, ключевой элемент первого тоннелепроходческого комплекса, который проложит правый тоннель в сторону станции «Торговый центр». Сборная Челябинской области из 54 человек участвует в чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге с 23 по 26 июля. Всего в 23 дисциплинах соревнуются 800 атлетов из 70 регионов. Главный тренер Александр Колесников рассчитывает на призовые места в индивидуальных видах и эстафетах. Попадание в топ-8 в каждой из 23 дисциплин гарантирует атлетам участие в финале спартакиады сильнейших, который примет Челябинск с 20 по 23 августа. Роспотребнадзор Челябинской области объявил сбор данных для подачи группового иска по ситуации с интернет-магазином «Простор» и «Протехно». Более 1000 жителей региона жалуются на неисполнение обязательств по поставке техники. Клиенты вносили предоплату, но не получили товар и не могут вернуть деньги. Ведомство планирует защитить права всех пострадавших в одном судебном процессе. Перечень необходимых документов и контакты для обращений размещены на сайте Управления Роспотребнадзора. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Местами, возможно, кратковременные дожди. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Трек группы Oasis Wonderwall вернулся в чат Billboard Hot 100 спустя 30 лет. Вышел финальный трейлер блокбастера «Человек-паук. Совершенно новый день». Трек группы Oasis Wonderwall 1995 года вернулся в чарт Billboard Hot 100 спустя 30 лет и занял 27 место. Об этом сообщил Billboard. Это произошло благодаря тому, что английские футбольные фанаты выбрали этот хит в качестве неофициального гимна сборной во время чемпионата мира по футболу. Всего с 10 по 16 июля ее стримили 8 миллионов 700 тысяч человек. Это на 73% больше, чем за предыдущую неделю. Сингл первоначально занял 8 место в Hot 100 в 1996 году, спустя 20 недель после выхода в июне. Последний раз группа оставалась в чарте в течение недели в октябре 2008 года. Тогда она достигла 93-й строчки с песней «The Shock of the Lightning». Sony Pictures Entertainment выпустила финальный трейлер блокбастера «Человек-паук. Совершенно новый день», который станет следующим сольным приключением Питера Паркера в киновселенной Marvel. Картина стартует в мировом прокате 31 июля. Фильм расскажет о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере. Спустя годы после того, как мир забыл его имя, он полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, параллельно сталкиваясь с опасной эволюцией своих сверхспособностей. Судя по трейлеру, в городе появляется новая опасная угроза, которая может стать одним из самых серьезных испытаний в жизни Человека-паука. К роли Питера Паркера вернулся Том Холланд. Также к своим героям вернулись Зендея и Джейкоб Баттеллан. Кроме того, в картине сыграли Джон Бернтал, который вновь исполнит роль Карателя, и Марк Руффало, вернувшийся к образу Халка. Одной из главных интриг фильма остается персонаж Сэнди Синг, звезды сериала «Очень странные дела». Марвел по-прежнему не раскрывает, кого именно сыграла актриса. Режиссером ленты выступил Дестин Дэниел Креттон. «Совершенно новый день» станет первым фильмом о Человеке-пауке после завершения трилогии Джона Уотса и откроет новую главу в истории героя.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Сегодня, в день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
4: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британского певца Криса Ри «Sweet Summer Day» – «Чудный летний день». I want to see the blue sky, I want to feel the breeze. Хочу увидеть голубое небо, хочу почувствовать морской бриз. I want to hear the summer wind singing in the trees. Я хочу услышать летний ветер, поющий среди ветвей. Sweet Summer Day вошла в альбом певца The Blue Cafe 98 года. Поклонники Криса Ри называют эту композицию одним из лучших гимнов лету. Слушая песню, несложно представить, что вы находитесь на морском побережье, прогуливаетесь по теплому песку и наслаждаетесь шумом волн, которые едва касаются ваших ног.

0: Away, I'm talking about a sweet summer day. Собери свои проблемы и дай ему лететь. Я говорю о чудном летнем дне. Крис Ри – один из самых необычных представителей британской музыки. Его карьера началась достаточно поздно. Он купил гитару только в 22 года и долго добирался до вершин музыкального Олимпа. В его звучании объединены элементы пронзительного блюза и мягкого софт-рока. Лирика музыканта бывает немного мрачноватой, но это компенсирует особой энергетикой, ставшей залогом его успеха в конце 80-х. I want to touch forever, I want to really know. Хочу коснуться вечности, хочу по-настоящему ее узнать. Put my troubles in my right hand, hold them up and let them go. Хочу взять все беды правой рукой, высоко их поднять и бросить на ветер. Альбом «The Blue Cafe» – одна из лучших работ автора. Музыкальные критики считают, что после нескольких провальных дисков, серьезно подорвавших авторитет маэстро, Крис Ри записал эталонный альбом высочайшего уровня. Поэтому в 1998 году гитарист вновь заставил говорить о себе как о популярнейшем музыканте современности. Что послужило такому чудесному преобразованию мастера, известно только ему одному. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». Студия Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Киамам». Россия остается открытой для переговоров по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Передает РИА Новости. Он отметил, что контакты по украинскому урегулированию идут, но говорить об ускорении этого процесса сейчас не приходится. В Кремле рассчитывают, что американские переговорщики смогут приехать в Москву и продолжить личное общение по урегулированию на Украине. Также Россия фиксирует положительную динамику на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Заход судов в украинские порты Одесса, Черноморск и Южный полностью остановлен. Сейчас ни в одном из них нет иностранных сухогрузов и контейнеровозов, и их заход в ближайшее время не планируется. Это следует из данных администрации морских портов Украины, с которыми ознакомилось агентство ТАСС. Накануне датская судоходная компания «Мёрск» объявила о приостановке сотрудничества с портом Черноморск Одесской области на юго-востоке Украины из-за

0: рисков. Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы от парламентских партий. Об этом сообщила председатель ЦИК России Алла Памфилова. В этот четверг члены комиссии приняли постановление о регистрации федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Справедливая Россия». Ранее Центр избирком зарегистрировал федеральные списки КПРФ, «Единой России», «Новых людей» и ЛДПР. Президент Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября. Глава государства назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны. Государственное метеорологическое агентство Испании объявило предупреждение о неблагоприятной погоде во многих регионах из-за сильной жары. Максимальный красный уровень погодной опасности действует на востоке страны. Речь идет, в частности, о ряде районов автономных сообществ Валенсия, Мурсия и Кастилья-Ла-Манча. Там температура может превысить 42-44 градуса. Кроме того, почти по всей Испании сохраняется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 31. Антон Образцов, Радио 100.
5: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермеры» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. Галлы превращаются в детей в первом трейлере мультфильма «Астерикс и эликсир молодости». Энн Хэтуэй рассказала, что сценарий третьей части «Дневников принцессы» полностью переписали. Экспонента поделилась первым трейлером нового мультфильма о знаменитых гальских героях «Астерикс и эликсир молодости». Дата премьеры пока не объявлена. Деревня Галлов случайно выпивает эликсир молодости и превращается в детей. Обратить эффект могут только семена Баобаба. За ними и отправляются малыш Астерикс и чудом избежавший омоложения Обеликс. Путь лежит в далекую Нубию. Астерикс и Обеликс впервые появились в комиксе на страницах журнала Pilot в 1959 году. Их создали сценарист Рене Гассини и художник Альбер Удерзо. Позже вышли несколько экранизаций с Кристианом Клавье и Жераром Депардье, и персонажи стали известны во всем мире. В новом мультфильме Клавье вернулся к озвучке Астерикса. От уже готового сценария третьей части «Дневников принцессы» решили отказаться в пользу нового направления, рассказала исполнительница главной роли Энн Хэтуэй в эфире Sirius XM Radio Энди. Хэтуэй подтвердила участие в третьей части еще осенью 2024 года. Она опубликовала в соцсетях видео, где считает до трех. На первых двух счетах кадры сменяются фрагментами прошлых фильмов, в которых персонажи кричат «Shut up!», а в конце появляется новость о назначении Адель Лим режиссером новой части. В апреле 2026 года автор книжной серии Мэг Кэббот объяснила задержку с производством. «Я не знаю, когда они начнут снимать, потому что Энн Хэтуэй, как вы, наверное, заметили, сейчас снимается в миллионе фильмов. Речь шла о проектах «Одиссея» и «Дьявол носит Прада 2». Кэббот также сообщила, что в третьей части появится Крис Пайн. Он уже играл во второй картине «Как стать королевой» возлюбленного принцессы Мии, Сэра Деверо. По сюжету Мия готовится стать королевой Дженовии, но для восшествия на престол ей сначала нужно выйти замуж.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. Радио 100. Музыка высшей пробы.

0: Реклама на Радио 100.
1: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио Стоп представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Для детей старше 6 лет.
2: Всем здравствуйте, меня зовут Алиса, мне 9 лет с половиной. Моя любимая книга – это «Гарри Поттер и Кубок огня» и вся серия «Гарри Поттера» в целом. Она мне понравилась больше всех, потому что там самые интересные события. Это Гарри участвует в турнире трех волшебников. Хотя вообще это можно только с 6 курса школы чародейства и волшебства Хогвартс. Преподаватель защиты от темных искусств Аластер Грюм, который на самом деле оказался Барти Краучем-младшим. Он подсунул эту бумажку с его именем в Кубок огня, потому что он служил Волан-де-Морту. Мой любимый персонаж этой книги – это Гермиона Грейнджер, потому что она очень умная и занимается кучей дополнительных предметов, которые вообще не обязательны. Почему-то Джоан Роулинг не стала добавлять, чтобы она была заучкой и зазнайкой. Она просто сверхумная. Я бы очень хотела быть такой умной. Правда, не ходить на кучу дополнительных занятий, потому что у меня их и так вне школы достаточно. Но если бы я встретила Гермиону, мы бы пошли в библиотеку, только которая находится в Хогвартсе. Но я бы взяла там книгу по разведению с драконов или по заклинаниям. Но я думаю, эта книжка учит, что не надо сдаваться. Гарри же, например, боролся вечно с Волан-де-Мортом, и в 7-й части он его победил.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Резида Салихьянова. Я веду книжные клубы для детей и взрослых в Челябинске. Я долго думала, с чего начать разговор о книге Джоан Роулинг «Кубок огня». Перебирала в памяти сцены, главы, детали и вдруг поймала себя на мысли, что помню все не так, как оно было в других частях. Кубок огня оседает в памяти фрагментами. Вот Гарри открывает золотое яйцо, вот дракон хлещет хвостом, вот Седрик падает на траву. Эта книга не течет плавно, она пульсирует. Джоан Роулинг была в очень трудном положении. Одна воспитывала детей, жила на пособие, писала строчки в кафе, потому что дома было холодно. И «Кубок огня» дался ей тяжелее всего. Она переписывала его несколько раз, билась над сюжетом, и, возможно, поэтому книга получилась такой настоящей. Меня поразило вот что. В «Кубке огня» Роулинг впервые испытывает Гарри не магией, а одиночеством. Он остается один, без Дамблдора, без Сириуса, без готовых ответов. Турнир, который поначалу кажется просто соревнованием, на деле устроен иначе. Каждое испытание проверяет не заклинание, а душу. Сцена с драконом, на озере, в лабиринте. Роулинг словно шепчет нам: «Смотрите внимательнее, настоящее волшебство не в заклятиях, а в том, как ты поступаешь, когда никто не видит, не оценивает и не награждает». Финал Роулинг пишет почти беззвучно. Волан-де-Морт возрождается на кладбище. Седрик погибает. Гарри выхватывает его тело и возвращается к трибунам, где еще никто ничего не понял. И вот что важно. В книге этот момент решен через молчание. Ни крика, ни монолога. Только описание того, как Гарри сидит на траве и не может разжать пальцы. Это и есть точка невозврата. Дальше все будет по-другому. Вот что цепляет внимание. До 4-й книги «Кубок огня» мы читаем сказку о мальчике, который выжил. После мы остаемся с Гарри, который узнал цену выбора и никому не может этого объяснить. Я бы рекомендовала перечитать ее именно сейчас, не ради сюжета, а ради этого молчания, ради того, чтобы увидеть, как Роулинг из детского писателя превращается в автора, который всерьез говорит с нами о жизни и смерти, и, может быть, впервые понять, что такое взросление на самом деле. Желаю вам приятного чтения.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. О, специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Ситуация на топливном рынке в Копейске стабилизируется. Очереди на автозаправочных станциях заметно уменьшились, сообщили в администрации городского округа. Для стабилизации обстановки власти и бизнес по поручению губернатора Алексея Текслера усилили координацию. Увеличили число бензовозов, организовали приоритетное снабжение экстренных и коммунальных служб, оказали поддержку независимым операторам АЗС и ввели патрулирование загруженных заправок. Мониторинг на каждой АЗС ведут ежедневно. Сейчас все оперативные экстренные службы Копейска продолжают работу в штатном режиме. Муниципальный общественный транспорт заправляется без осложнений графики движения.

0: не соблюдаются. Челябинская область направила 9 заявок на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году к участию впервые допустили опорные сельские населенные пункты, сообщает региональное министерство ЖКХ. Заявки подготовили поселок Тимирязевский и село Фершампенуаз. Итоги конкурса станут известны 9 августа. Победители получат федеральные субсидии на реализацию своих проектов, что позволит превратить идеи в реальное общественное пространство для жителей и гостей южноуральских городов и сел. В соборе Рождества Христова на северо-западе Челябинска стартует большой фестиваль, приуроченный ко дню Крещения Руси. Праздничная программа развернется с 24 по 28 июля. Гостей ждут концерты, выступления творческих коллективов, мастер-классы и тематические экскурсии. Также запланировали гитарный вечер и пленэр. Стартует фестиваль в день памяти святой княгини Ольги, а завершится богослужением в честь святого князя Владимира. Для собора это престольный праздник Нижнего храма, освященного в честь Крестителя Руси. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, завтра днем плюс 31. Антон Образцов, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: your child, or only wanna walk with me a while across the sand. I'm your man.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Трек группы Oasis Wonderwall вернулся в чат Billboard Hot 100 спустя 30 лет. Вышел финальный трейлер блокбастера «Человек-паук. Совершенно новый день». Трек группы Oasis Wonderwall 1995 года вернулся в чарт Billboard Hot 100 спустя 30 лет и занял 27 место. Об этом сообщил Billboard. Это произошло благодаря тому, что английские футбольные фанаты выбрали этот хит в качестве неофициального гимна сборной во время чемпионата мира по футболу. Всего с 10 по 16 июля ее стримили 8 миллионов 700 тысяч человек. Это на 73% больше, чем за предыдущую неделю. Сингл первоначально занял 8 место в Hot 100 в 1996 году, спустя 20 недель после выхода в июне. Последний раз группа оставалась в чарте в течение недели в октябре 2008 года. Тогда она достигла 93-й строчки с песней «The Shock of the Lightning». Sony Pictures Entertainment выпустила финальный трейлер блокбастера «Человек-паук. Совершенно новый день», который станет следующим сольным приключением Питера Паркера в киновселенной Marvel. Картина стартует в мировом прокате 31 июля. Фильм расскажет о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере. Спустя годы после того, как мир забыл его имя, он полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, параллельно сталкиваясь с опасной эволюцией своих сверхспособностей. Судя по трейлеру, в городе появляется новая опасная угроза, которая может стать одним из самых серьезных испытаний в жизни Человека-паука. К роли Питера Паркера вернулся Том Холланд. Также к своим героям вернулись Зендея и Джейкоб Баттеллан. Кроме того, в картине сыграли Джон Бернтал, который вновь исполнит роль карателя, и Марк Руффало, вернувшийся к образу Халка. Одной из главных интриг фильма остается персонаж Сэнди Синг, звезды сериала «Очень странные дела». Марвел по-прежнему не раскрывает, кого именно сыграла актриса. Режиссером ленты выступил Дестин Дэниел Креттон. «Совершенно новый день» станет первым фильмом о Человеке-пауке после завершение трилогии Джона Уотса и откроет новую главу в истории героя.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Ситуация с обеспеченностью регионов России топливом меняется на глазах. Где-то начались поставки топлива сельскохозяйственным предприятиям. Кроме того, отменяются более жесткие нормы и увеличиваются лимиты. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания. Он отметил, что необходимо сделать все, чтобы это преодолеть. По его словам, ни в коем случае нельзя, чтобы напряжение пришло в общество. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. Для улучшения ситуации Кабмин в том числе запретил экспорт бензина и дизтоплива, предоставил налоговые стимулы для импорта и роста производства топлива в стране. В Крыму ввели компенсации за поврежденные или утраченные из-за атак ВСУ автомобили. Об этом говорится в указе главы республики, опубликованном на сайте правительства Крыма. В частности, при повреждении машины компенсация составляет до 500 тысяч рублей, при утрате до 2 миллионов. Единовременная денежная выплата является мерой социальной поддержки и предоставляется однократно, говорится в документе. Срок действия указа определен до 31 декабря текущего года. Минцифры предупредила, что российские сайты могут некорректно открываться в зарубежных браузерах при отзыве сертификатов безопасности. Там посоветовали установить сертификаты от министерства. Они помогут сохранить защищенный доступ к онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим российским сайтам. Яндекс.Браузер уже имеет встроенный российский сертификат безопасности. Минцифры заявили, что пользователи этого браузера не затрагивают ограничения со стороны иностранных удостоверяющих центров. Безвизовый режим между Россией и Китаем после 2027 года может быть продлен бессрочно. Такое мнение высказал РИА Новости специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Он отметил, что обе страны только выигрывают от безвизового режима. Растет туристический поток, упрощаются деловые поездки. Китай в сентябре 2025 на один год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре. В мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027. Аналогичное решение с российской стороны принято на этой неделе. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчив от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, а завтра днем плюс 31. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермеры» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. Галлы превращаются в детей в первом трейлере мультфильма «Астерикс и эликсир молодости». Энн Хэтуэй рассказала, что сценарий третьей части «Дневников принцессы» полностью переписали. Экспонента поделилась первым трейлером нового мультфильма о знаменитых гальских героях «Астерикс и эликсир молодости». Дата премьеры пока не объявлена. Деревня Галлов случайно выпивает эликсир молодости и превращается в детей. Обратить эффект могут только семена Баобаба. За ними и отправляются малыш Астерикс и чудом избежавший омоложения Обеликс. Путь лежит в далекую Нубию. Астерикс и Обеликс впервые появились в комиксе на страницах журнала Pilot в 1959 году. Их создали сценарист Рене Гассини и художник Альбер Удерзо. Позже вышли несколько экранизаций с Кристианом Клавье и Жераром Депардье, и персонажи стали известны во всем мире. В новом мультфильме Клавье вернулся к озвучке Астерикса. От уже готового сценария третьей части «Дневников принцессы» решили отказаться в пользу нового направления, рассказала исполнительница главной роли Энн Хэтуэй в эфире Sirius XM Radio Andy. Хэтуэй подтвердила участие в третьей части еще осенью 2024 года. Она опубликовала в соцсетях видео, где считает до трех. На первых двух счетах кадры сменяются фрагментами прошлых фильмов, в которых персонажи кричат «Shut up!», а в конце появляется новость о назначении Адель Лим режиссером новой части. В апреле 2026 года автор книжной серии Мэг Кэббот объяснила задержку с производством. «Я не знаю, когда они начнут снимать, потому что Энн Хэтуэй, как вы, наверное, заметили, сейчас снимается в миллионе фильмов. Речь шла о проектах «Одиссея» и «Дьявол носит Прада 2». Кэббот также сообщила, что в третьей части появится Крис Пайн. Он уже играл во второй картине «Как стать королевой» возлюбленного принцессы Мии, Сера де Веро. По сюжету Мия готовится стать королевой Дженовии, но для восшествия на престол ей сначала нужно выйти замуж.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: «ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости регионов. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр Кема. В 5 одномандатных избирательных округах Челябинской области выдвинуто 45 кандидатов в депутаты Госдумы. Этап выдвижения завершился 22 июля. Кандидаты представлены 8 партиями: «Единая Россия», «КПРФ», «Новые люди», «Яблоко», «Партия пенсионеров», «Зеленые», «ЛДПР» и «Справедливая Россия». Еще 5 кандидатов идут в порядке самовыдвижения. Партия «Родина», партия «Прямой демократии» и «Коммунисты России» участие в выборах в Челябинской области не заявили, сообщает избирательная комиссия региона. По данным на 1 июля этого года, на Южном Урале зарегистрировано более 2,5 миллионов избирателей. Россельхознадзор получил первые результаты исследований проб, взятых у деревень в Аргаяшском округе, где зафиксировали массовую гибель пчел. В почве и сельскохозяйственных культурах не обнаружили остаточного содержания пестицидов. Сейчас лаборатория исследует образцы, отобранные повторно на полях. Специалисты продолжают искать причину мора насекомых. Напомню, жалобы от местных жителей на гибель пчел поступили в начале июля в Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора. В Магнитогорске стартовал набор волонтеров для участия в организации соревнований по дзюдо в рамках Спартакиады народов России. Турнир пройдет 1 и 2 августа на арене «Металлург». Добровольцев распределят по разным зонам спортивного комплекса. Каждый получит свои задачи, сообщает региональный Минспорт. Волонтерский корпус сформирует из 60 человек. Первая группа приступит к обязанностям уже 30 июля. Участниками турнира станут более 300 дзюдоистов высочайшего уровня, представляющих почти 50 регионов страны.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, завтра днем плюс 31. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Сегодня, в день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Сегодня расскажу вам про босоножки, стринги. Да-да, вы не ослышались. Пишется через дефис, читается в одно слово. Повторю еще раз, это специально, чтобы легко усвоили новый термин актуальной моды. Босоножки, стринги. Это самая стильная пара женской обуви на лето 2026. Никаких сомнений быть не может. Все футурологи и аналитики моды в унисон, как мантру, повторяют. Срочно покупайте, если хотите сорвать овации и прослыть стрит-стайлером Челябинска. От Карла Лагерфельда за 20 тысяч рублей, в МАК за 6, в бутике Wildberries и того дешевле, на любой вкус и кошелек. А теперь опишу словами, на что будем деньги тратить. Помните пресловутые сланцы прошлого? Они же шлепки, они же вьетнамки. Пару сезонов назад они перекочевали из раздела сугубо пляжной обуви на асфальтированные просторы городской моды. А в этом году, слегка преобразившись, они петардой залетели в списке must-have лето 26. В них по-прежнему тонкая перемычка минималистического дизайна между пальцами из полоски кожи или замши. Из-за этого, собственно, они и зовутся стрингами. Только в трусах-стрингах у вас будет голая пятая точка, а в босоножках-стрингах у вас будет голой выглядеть стопа. А что поменялось? Современная мода добавила к этим шлепкам каблук. Свежая вариация на тему вьетнамок предполагает наличие тоненькой рюмочки или изящного каблучка Kitten Heel. Погуглите при необходимости самостоятельно. Визуально такой образ считывается как дорогой и строгий. В этой паре обуви вы будете двигаться или хотя бы смотреть в сторону стиля old money к тихой роскоши, визуальной строгости, аристократизму и сдержанной элегантности. На подиумах культурной моды уже все топовые дизайнеры мира, такие как Balenciaga, Bottega Veneta, Chloe, Max Mara и другие, продемонстрировали свои варианты вьетнамок. Подтвердили тем самым тезис о том, что босоножки-стринги навсегда вошли в разряд высокой моды. С чем носить такую обувь, спросите вы? А я отвечу. Раз обувь простая по крою и не перегружена декором, то она относится к категории нейтральной и универсальной. Если вы исповедуете оверсайз, то сочетайте босоножки-стринги с объемными поясными изделиями. Широкими брюками, бермудами, джоггерами. Если вы любитель моды 90-х, то легко соедините эту обувь с леггинсами или даже брюками капри. Вы можете провести свой модный эксперимент и соединить их с мини-юбкой и даже мини-шортами. Но помните, этот способ хорош только в том случае, когда ваши ноги – предмет жгучей зависти окружающих. В остальных случаях я рекомендую сочетать босоножки-стринги с миди-юбкой или платьем, например, в бельевом стиле. С вами была Марина Суханова. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. На Южном Урале 24 июля стартует ежегодная выставка «День поля». Главная площадка региона соберет производителей сельхозтехники, аграриев, ученых и представителей власти для демонстрации передовых агротехнологий и обсуждения дальнейшего развития отрасли. Как отметил в своем канале МАКС губернатор Алексей Текслер, агропромышленный комплекс области демонстрирует стабильное развитие. Регион лидирует в производстве мяса, птицы, яиц и свинины, а пищевая промышленность вывела область в тройку лидеров страны по выпуску макаронных изделий, муки и круп. Под Челябинском временно перекрыли дорогу из-за перелива паводковых вод. Речь идет об участке между Едкулем и Еманжелинском на 12-м километре. Движение транспортных средств прекращено, сообщает Министерство дорожного хозяйства и транспорта региона. На месте перелива устанавливаются знаки, ведется дежурство дорожных служб. Подрядчик проводит работы по отсыпке земляного полотна и восстановлению дороги, сообщили в министерстве. На дорогах Южного Урала проходит профилактическая акция «Мотоциклист». За первые дни уже выявлено более 80 нарушений правил дорожного движения. Ежедневно на патрулирование выходят экипажи МДПС, госавтоинспекции. Особый акцент на подростках-нарушителях. Каждый такой случай передают в комиссию по делам несовершеннолетних. Также полиция проверяет мастерские на предмет незаконного переоборудования транспорта. За такие доработки грозит аннулирование регистрации. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла. Завтра днем плюс 31. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте «Все лето» в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Гаспачо – идеальное блюдо для летнего дня. Во-первых, этот легкий овощной суп прекрасно освежает, поскольку подается в холодном виде. Во-вторых, готовится из сезонных овощей – томатов, огурцов, перца. Также в него добавляется оливковое масло, чеснок и винный уксус. Однако до 16 века, пока в Европу не завезли томаты, состав гаспачо был иным. В него входили вода, чеснок, оливковое масло и хлебные крошки. Все это смешивалось и поедалось. Блюдо отлично утоляло жажду и придавало сил. Есть разные версии, кто первым придумал так смешивать ингредиенты. По одной – погонщики мулов, по другой – римские легионеры. Так или иначе, но до открытия Колумбом Америки гаспачо был едой бедняков. Однако с добавлением в него томатов ситуация поменялась кардинально. Блюдо стало подаваться при дворах знатных испанцев. Распространяться по столам Европы оно начало через Францию, куда этот холодный суп привезла супруга французского императора Наполеона III Евгения де Монтихо. Также не все однозначно с названием. Одни говорят, что слово «гаспачо» образовано от масарабского «каспа», которое означает «остатки», поскольку для приготовления использовались остатки еды. Другие, что от созвучного еврейского слова «газас», которое переводилось как «разрезанный на кусочки». В любом случае, оба полностью отражают суть приготовления блюда. При этом на родине блюда, в Испании, существует множество других рецептов с иным составом продуктов. Также есть фруктовый вариант и даже горячий. В любом случае, гаспачо – прекрасный летний суп.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить».
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: Спорт-ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Логистический центр Wildberries в

0: теракте. Казахстан временно приостанавливает погрузку нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Решение принято в целях безопасности экипажей и экологии в акватории Черного моря, сообщили в Минэнерго страны. При этом все производственные и технические объекты консорциума находятся в исправном состоянии, работают в штатном режиме и готовы к возобновлению перевалки сырья сразу после нормализации обстановки, говорится в сообщении. МЧС России утвердило изменения в свод правил пожарной безопасности для железнодорожной инфраструктуры. Изменения вводят запрет на размещение под мостами и эстакадами взрывоопасных объектов, включая электромобили и стоянки грузовиков. Установлены новые требования к огнестойкости конструкции, нормам для зданий станции и применению пожаробезопасных материалов. Министерство образования Бразилии планирует ввести русский язык как иностранный в учебные планы некоторых школ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения России. Ведомство провели онлайн-совещание. Стороны подтвердили взаимный интерес в продвижении совместных образовательных инициатив, в том числе в сферах отдыха и оздоровления детей и среднего профессионального образования, указано в пресс-релизе российского ведомства. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчив. От 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла. Завтра днем плюс 31. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио 100. Там, где живет музыка.
1: Oh, Father, tell me.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

Радио 100. Вдали от суеты.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

Lord knows I'm not a schoolgirl. Who's in the flurry?

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: «О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf».
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

turn on, turn on, turn on.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.